Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет.
1: Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
2: Теперь мы объявляем каникулы.
1: Итальянские каникулы.
2: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено»,

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Новая песня о любви.
2: Всем привет, я Сергей Лазарев.
3: Я Полина Гагарина.
2: Слушайте нашу новую песню «Хэ».

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы» в Авторадио мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской.

0: утро.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800

800 0203. Клиника «Ланцет». Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав-радио».
2: Слушай «Лав-радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав-радио».
1: Включаю «Лав-радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: подъем твоего настроения.
1: Самое доброе утро
0: в эфире Love Radio.
2: Я бы искал других, но себя.

Радио. Тобой шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Невероятный выбор музыки на одной волне.

0: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: быть первым, кто улыбнется этим утром.
1: Это Love Radio.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
3: «Лав» радио. Саундтрек твоей любви.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».

0: Радио.ру. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: «Лав» радио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

хиты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 12 часов дня.
1: Love News.
2: Найдена новая схема мошенничества. Россиянам могут ввести полный запрет на выдачу виз. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Мошенники запустили сайты с поддельными беспроигрышными лотереями. В мессенджерах и соцсетях аферисты распространяют ссылки на площадки, которые маскируют под государственные ресурсы или сайты известных банков. Там пользователям предлагают пройти тест и принять участие в розыгрыше. Участникам выпадает солидный выигрыш. Чтобы зачислить эти деньги на счет, победителя просят сообщить персональные и платежные данные. Эксперты предупреждают, что ни государственные структуры, ни крупные банки не проводят лотереи и розыгрыши с такими гарантированными выплатами. Европа обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник. По данным статистики, на Италию, Испанию и Францию уже приходится подавляющее большинство, более чем из 600 тысяч выданных документов. Ранее сообщалось, что растущий спрос на них уже привел к увеличению времени на обработку документов в визовых центрах Италии до 60 дней и Испании до 45 дней. Лав-Радио дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lavradio.ru, категория 18+. 72% россиян признались, что не смогут жить без интернета. Более половины готовы потерпеть пару дней, почти 30% считают, что способны отказаться от интернета на месяц, сообщает газета «Ру» со ссылкой на данные соцопроса. Лишь треть, 28%, спокойно отнесутся к отсутствию сети. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
0: Настоящая любовь – это проваляться с любимым в постели все воскресенье. Но учти, что нас будет как минимум трое. С этого часа с вами Дима Вебер. Всем классного настроения. Это Лав-Радио. На старте часа Медузы, Генри, Камомайл. Don't wanna go home.

0: То непреодолимое чувство, когда встречаешь своего человека и понимаешь, что с ним ты сияешь на все 100. Это 5 Star Family, трек «Раз-два». О музыкальных планах на час расскажу прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И вот, что нас ждет в обозримом музыкальном будущем. Ближе к концу часа услышим Ava Max. Don't click play. Чуть ранее Бангаранга от победительницы Евровидения певицы Дары. И совсем скоро Teddy Swims с работой Mr. Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Все хорошо. Так и будем себе уговаривать. Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем от всей души. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты. Так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет. Просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыль и бонусы.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ламберт на волнах Love Radio с треком Ghost Town. Мое сердце как опустошенная территория, выжженная несбывшимися надеждами и превратностями любви. Каждый раз удивляюсь, какие же драмы приходится переживать артистам, чтобы наполнять свои треки такими тревожными и глубокими смыслами. С другой стороны, конечно, хорошо, что мы с вами наблюдаем за всем этим со стороны.
1: Ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как закончим час, расскажу прямо сейчас. Совсем скоро Ava Max и работа Don't Click Play. Далее порассуждают о хитросплетениях жизни Димы Билана и Мари Краймбрери с работой It's My Life. Завершим час оптимистично с артистом Алок и Дженнифер Лопес.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, здесь.

0: Москве час дня. Настал час открыть карты и узнать, в каком порядке звезды и их треки расположились в нашем чарте Big Love 20. В тонкости турнирной таблицы тебя посвящу я, Дима Вебер. Держимся курса. Это Love Radio. Поехали!
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Впереди нас ждут 120 минут, за которые мы успеем раскрыть все музыкальные тайны нашего чарта и узнаем, в каком порядке вы расположили артистов с их треками. Напомню, что здесь все зависит от тебя. Заходи на сайт loveradio.ru и голосуй за любимых исполнителей в разделе Big Love 20. Помимо знакомых песен, нас ждут и премьеры, а если точнее, их будет целых 6. Также в наших планах заглянуть на обратную сторону планеты, узнаем, какие 5 треков стали самыми популярными в Apple Music Австралии. Познакомимся с топ-5 Яндекс.Музыки, а под конец первого часа о своих личных музыкальных предпочтениях расскажет артист Фарго. Предлагаю начинать и по традиции вначале вспомним тех, кто на прошлой неделе входил в топ-10 Big Love Чарта.
2: Номер 10.
0: Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Лирик Джон Гомет.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Номер 6.
0: Шика Трей Минелли, Yesterday.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Номер 4.
0: Зиверт, Газ.

0: Номер три.
1: Егор Крид, Артик и Асти. «Карма».
0: Номер два.
1: Алифар Бен и Рене Миллер, «Body Talk».
0: Песня номер один.
1: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».

Так звучала десятка лучших 7 дней назад, но на этой неделе не обошлось без выбывших. На этот раз чарт покидают сразу трое, и вот их имена. Прощаемся с 17-м местом. Tomorrow and Together. Stick with you. Чарт 19-го места покидает Tame Impala и Jenny с работой Dracula. И расстаемся с Беарвульф и треком «Феникс». Это 20-е место прошлой недели, а значит, что сегодня там уже расположился другой трек, который, к сожалению, находясь на этой позиции, тоже рискует своим местом в чарте. Но все может измениться благодаря вашим голосам. Итак, 20-е место. На этой неделе чарт замыкает Avalon Roxton с треком «Vertigo».

Это BTS с треком Swim, и на этой неделе парни доплыли всего лишь до 19-й позиции в чарте. По сравнению с прошлой неделей, это падение на 3 строчки. В целом, ребята уже всем все доказали тем фактом, что в чарте они держатся 16 недель. А мы переходим к следующей позиции, и на 18-й строке на этой неделе DJ Годжа с работой Michiko. 20.

0: Диджей Годжа и Мичико.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: А мы с вами готовы двигаться далее. И прямо по курсу абсолютная премьера. Трек, альбом, женщина. Все это можно объединить и возглавить одним словом — легенда. Легендарная работа, которую мы ждали долго. И вот она, наконец-таки, появилась на свет. Чтобы ее расслушать, надо сделать погромче, потому что оно того стоит. Прямо по курсу Мадонна и Мартин Гэрикс с работой «Bizarre». Расслушиваем прямо сейчас.

0: Мадонны Мартин Гаррикс с работой Bizarre. 20 лет понадобилось людям, чтобы протянуть друг другу руку сотрудничества.
1: Лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: В Австралии на 5-м месте Apple Music, Майкл Джексон и Билли Джин. На 4-й строчке Оливия Родриго, The Cure. Номер 3. Оливия Дин, Man I Need. Второе место Элла Лэнгли, Choosing Texas. Первой оказалась Оливия Родриго с треком Stupid Songs. Это был топ-5 Apple Music Австралия. Мы возвращаемся в Big Love 20.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: твоему вниманию 16 место чарта Big Love 20 Bebe Rexha и Faithless с треком You Religion. Строчкой выше были Leoni и Callum Scott, расположившиеся на 17 месте, упавшей туда, кстати, с 13 строчки с работой Stay.
1: Big Love. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну а далее снова премьера, на этот раз новинкой нас порадует Полина Гагарина в сотрудничестве с

0: Абсолютная премьера от Полины Гагариной и Басты. Работа «Феникс». Казалось бы, этим артистам уже давно никому ничего не нужно доказывать, но они изо дня в день продолжают трудиться, работать и из года в год продолжают радовать нас классными треками, за что мы им говорим большое спасибо. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20. С тобой Love Radio, я Дима Вебер. Прямо по курсу 5 треков, которые вы чаще всего слушали в Яндекс.Музыке.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: На 5-м месте Зиверт и работа «Газ». 4-е Биар Вульф и Феникс. Третью строчку занимает Саян с работой Мальборо.
2: Такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж или на Юга-нибудь? Хочешь, можем прокатиться.
0: Бай Индия, Чо и Мод на второй строчке с работой Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
0: Ну а в лидерах по-прежнему Мия Бойко и трек «Экспонат». Так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: хит и песни незабудки на этой неделе благодаря вашим голосам расположилась на 15 месте. Если хотите, а я чувствую, что вы хотите, то поддержать этот трек можно, отдав за него свой голос на сайте loveradio.ru, ищи вкладку Big Love 20. Мы двигаемся далее, впереди 14 место, там трек Don't Go Mad от Лирика.
1: Big Love 20.
2: Номер 14.

0: Напомню, что здесь и сейчас мы с вами ставим звезд на место. Это чарт Биглов 20. Твоему вниманию Келвин Харрис и Джази. Это 13-я строчка на этой неделе. Кстати, плюс 2 позиции. Далее нам расскажет артист Фарго, какие 5 треков кажутся ему топ.
1: Топ-5 песен Фарго на этой неделе.
2: Привет, это Фарго на Love Radio. Сегодня у нас особенный топ-5 микс из вечных хитов и крутых новинок. Я лично их собрал, и гарантированно от них у вас побегут мурашки. Погнали! На 5-м месте чистая ностальгия, опенинг «Утиных историй». Помните, как в детстве замирали у телевизора? Это не просто заставка, это настоящий портал в детство. Улыбнитесь и вспомните, как это — верить в чудеса. На 4-м месте наша родная душа, «Конь» от Любе. В этой песне столько простора, будто сам мчишься по полю рядом с конем. Это про корни, про дом, про то, что всегда с тобой, даже когда ты далеко. Каждый раз, когда слышу этот трек, чувствую связь с чем-то большим. Пусть он подарит и вам это ощущение.
3: Сяду я верхом на коня.
2: Для вечной романтики от Джо Дассена. «Если tu n'existais pas» — это французский шарм, бархатный голос, мелодия, от которой хочется улыбаться и грустить одновременно. Ставлю ее в топ, потому что настоящая любовь в музыке не стареет.
4: «Если tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai».
2: Серебро отдаю Майклу Джексону и его легендарному «Heal the World». Это не просто хит, это послание всему миру. Майкл умел говорить о самом важном простыми словами. О любви, о сострадании, о том, что мы все можем сделать мир чуточку лучше. Включаю ее, чтобы напомнить, музыка способна объединять, даже если мы на разных концах планеты. На первом месте здесь я могу себе это позволить. Мой продюсерский проект, группа «Дорогой дневник» и их новый сингл «Диктатор». Новые лица, свежий звук и максимально летнее настроение. Ведь именно в это время года мы разрешаем себе все. Ловите эту энергию. С вами был Фарго и мой топ-5 специально для Love Radio.
5: Реклама. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» — растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Кто влетел в наш чарт на огромной скорости, это Сергей Лазарев и Полина Гагарина с работы Happy End начинают гонку за первое место в чарте Big Love 20 сразу с 11 позиции. Голосуйте за любимые треки на сайте loveradio.ru во вкладке «Чарт Big Love 20». Ну а прямо сейчас, в конце этого часа, мы вспомним, как расположились звезды с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Авалон Рокстон, «Вертиго».

0: диджей Годжа с работой Мичико.
1: Номер 17.
0: Биби Рекса, Faithless, New Religion.

0: Егор Крид. Baby Rexha, Faithless New Religion.
1: Номер 15.
0: А вот тут как раз Егор Крид. Незабудки.
2: Не пиши, отпусти, не держи, не звони, не пиши, нам мало билли, позвони.
1: Номер 14.
0: Лирик и работа Don't Go Mad.

Москве 2 часа дня. Это чарт Big Love 20. Мы продолжаем в это воскресенье расставлять звезд по местам, слушать абсолютные премьеры и наслаждаться классным обществом друг друга. С тобой я, Дима Вебер, делай громче. Поехали. Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio. Ну, а я предлагаю незамедлительно начать этот час классной новинки. Впереди Мартин и Федук, другие планы, абсолютная премьера, слушаем.

Федук и Мартин продолжают этот час на Love Radio в рамках Big Love 20. Премьера работы под названием «Другие планы». Надеюсь, сегодня наши планы с вами совпадают. Вы готовы потратить свое время. За чего уж потратить? Подарить его нам и расслушать, какие же места благодаря вашим голосам занимают звезды на этой неделе. Ну что, настало время 10-й позиции. И тут у нас Антр и с работой «Talk to you». 45 Ultra присоединяется к ним в создании этой работы. 10-я позиция. На той неделе была 11-я строчка. Всего 3 недели ребята держатся в чаще. Давайте послушаем еще раз.

Это чарт Big Love 20, и только что твоему вниманию Мадонна и Сабрина Карпентер с работой Bring Your Love. И это 9-я позиция в чарте на этой неделе. За прошедшие 7 дней этот дуэт опустился на 2 строки, а вот следующие ребята как раз 2 позиции отыграли. И с 10-го места перемещаются на 8-е. Это Филатов и Кэр «Среди счастливых людей». Big

0: Гранде с работой «Hate That I Made You Love Me» в чарте Big Love 20. Это трек всего 2 недели. Судя по вашим голосам, у работы неплохие перспективы. Плавно, но верно он движется, залетев сразу на 8-е место на той неделе. Композиция прибавила 1 строку вверх, и это 7-я позиция на этой неделе.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Но прямо сейчас к трекам, которые хочется слушать и слушать. Абсолютная премьера «Витинс и чайник» здесь и сейчас.

0: Абсолютная премьера строчки выше V-Teens и работа «Чайник». Мы же с вами возвращаемся в чарт Big Love 20 и прямо сейчас предлагаю отправиться подальше, туда, где вечное лето и вечно зеленые леса. Это Новая Зеландия. Узнаем топ-5 Шазама этой страны прямо сейчас.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Сэм Фендер, Оливия Дин, «Рейнин». Четвертое место, Ариана Гранде, «Hey There, Made You Love Me». Номер 3, Хьюгель и Майл Энджел, «Alternate Mood Into The Sun». На второй позиции Робин и трек «Dancing On My Own». Первой стала Элла Лэндли «Choosing Texas». Это топ-5 Шазам Новой Зеландии. Мы возвращаемся в актуальную версию чарта Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Ты слушаешь Love Radio здесь и сейчас, чарт Big Love 20. Это были BTS и яркое появление. Сразу на шестую строку влетает их трек Come Over. Впереди самый стабильный участник чарта, обладатель пятого места, как на той, так и на этой неделе, Teddy Swims и работа Mr. Know It All.

0: радио.
1: Но прямо сейчас самое время сделать свои приемники погромче, потому что впереди девушка, которая четко следует трендам и знает, какие работы будут нравиться миллионам. Надеюсь, так оно и случится. Абсолютная премьера далее — это Ханна и работа «Любовь навсегда».

0: Дебютная премьера «Работа. Любовь навсегда». Хочется надеяться, что благодаря этой работе мы все встретим свою вторую половину, если не встретили ее ранее. Ну а далее заглянем в прошлое твоему вниманию топ-5 Биглав-чарта образца 2019 года.
1: Биглав 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Тут Мари Краймбрери и работа «Мне так хорошо». Артик и Асти.

0: Мы возвращаемся в версию Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Мы подбираемся к тройке лидеров чарта Big Love 20, и, к сожалению, на этой неделе в нее попасть не удалось. Песни «Карма» от Егора Крида и Анны Асти. Но опасаюсь угрозы, что каждого Иуду настигнет его карма, все-таки советую заглянуть на сайт loveradio.ru, найти вкладку чарта Big Love 20 и проголосовать за этот трек. Ну а впереди те, кому улыбнулась удача и кому вы отдали больше всего своих голосов. На третье место с четвертого перемещается Зиверт с работой «Газ».

0: На втором месте нашего чарта все стабильно, спокойно и без изменений. Работы Body Talk от Алле Фарбена и Рене Миллера. И прежде чем мы перейдем к первой строке чарта Big Love 20, давайте узнаем, как выглядит топ-5 мирового Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: BTS и Swim на 5-м месте. Четвертый – Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and a Beat. Третья – Ариана Гранде, Hey, Tell Me You Love Me. На второй строке – Майкл Джексон, работа Billie Jean. Ну а первой стала Оливия Родриго, Stupid Song. Ну а кто стал лучшим в Big Love 20, узнаем через несколько минут.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» — растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Каждую неделю
10: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
10: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
10: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что ж, настало время подвести результаты голосований этой недели, но я предлагаю для начала расслушать новинку, которая представляется нам невероятным успехом, невероятным счастьем, потому что мы можем добавить ее в наш плейлист и проводить это лето на максимум. Послушаем, что же они нам придумали. Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин с работой Human.

0: абсолютная новинка. Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин с работы Human. Ну а мы, друзья, приблизились к тому моменту, когда мы практически готовы узнать, кто же возглавил наш хит-парад Big Love 20. Но прежде давайте вспомним всех тех, кто расположился с 10 по 2 строчке.
1: Номер 10.
0: Анотер и 45 Ultra. Talk to you. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
1: Номер 8.
0: Филатов и Кэрос, Среди счастливых людей.
1: Номер 7.
0: Ариана Гранде, Hater I Made You Love Me. BTS, come over.

Teddy Swims, Mr. Novi Roll. Егор Крид, Артик Асти, «Карма».

0: Номер 3.
1: Зиверт и работа «Газ».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Номер 2.
1: Алифар Бен, Рен Миллер, «Бадди Так».

Ну а прямо сейчас мы назовем тех, кто стал первыми. 7 недель они держатся в нашем чарте Биглав 20, и на этой неделе они стали первыми, в принципе, сохранив позиции с прошлой недели. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Москве 3 часа дня. Если ты сомневаешься в себе, если ты сомневаешься в своем выборе, в своих поступках, в своем мнении, знай, я тебя поддерживаю на все 100%. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Проводим воскресенье вместе на старте Кэлвин Харрис и Джази Satisfy.

0: Toxic Bromance от шведского диджея Avicii, выпущенный под псевдонимом Tim Berg в 2010 году, к нашему 26-му все еще не теряет актуальности ни по звучанию, ни по смысловому наполнению. Манифест о дружбе, поддержке и поиску родной души. 100% понимания, 0% осуждения. Далее расскажу о музыкальных планах. Делай громче.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love
0: На горизонте часа появится Artemas «I like the way you kiss me». Чуть ранее «Медуза» и Генри Кама «Miles don't wanna go home». И совсем скоро Tame Impala и Jenny Джекила. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: самой Виктории. А интересно, что изначально Боня была против прокола на носу дочери, однако Анджелина просто пришла в день своего рождения с проколом и сказала: «А у меня день рождения, ты же не скажешь мне ничего снимать». То есть вот берите вам лайфхак, день рождения, как будто бы можно все. Или можно сильно испортить себе день рождения, если не сработает такой аргумент.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: слушаешь Love Radio.
1: Строчки выше диджей Смэш и работа «Ветер», которая записана при участии его дочки, трехлетнего малыша. Так что максимально расплылись в улыбке, ну а далее собрались и проживаем этот остаток выходного дня вместе. Прямо по списку до конца часа услышим Artemis «I like the way you kiss me», Адам Ламберт с работой «Under the Rhythm». Под занавес часа появится Сиа с работой «Шендерли».
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт «Национальные проекты». РФ. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк». 0+.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Москве 4 часа дня. Лето продолжает качать нас на качелях погодной нестабильности, но ты на 100% можешь быть уверен в поддержании отличного настроения здесь, на волне Лав Радио. С тобой я, Дима Вебер, первым номером в часе Тедди Свимс и Мистер Ноу Ит Олл.

0: Если вы ищете место для работы по душе, то вот, пожалуйста. Отличную идею подкидывает коллектив Gorillaz Feel Good Incorporated. Мы же сохраняем бдительность и охраняем ваше хорошее настроение. Для поддержания нужного уровня ознакомимся со списком тех, кто в ближайшее время появится в эфире.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к концу часа ожидается Dua Lipa с треком Training Season. Чуть ранее прозвучит песня «На ресницах» от группы «Градусы». И совсем скоро Алекс Ворон с работой «Fever Dream». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем от всей души. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты. Так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет. Просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыль и бонусы.
1: Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Продолжение часа. Дуа Липа с треком Training Season. Есть ощущение, что британская артистка как будто бы на что-то намекает. Нет, уважаемая Дуа Липа, никаких обещаний похудеть к лету не давали. Поэтому в рамках тренировочного сезона у нас исключительно занятия по беспечному танцеванию и классному настроению. О перспективах часа прямо сейчас.
1: Ты любишь музыку? Ты слушаешь Love Radio.
0: А вот эти двое помогут нам красиво закончить этот час. Запоминай или записывай прямо по курсу Sombr с треком My Body Isn't Ready. И Кайли Минок с работой In Your Eyes.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
9: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 5 часов вечера.
1: Love News.
2: В России ускорился рост цен на новое жилье. Соцфонд рассказал, кто может раньше выйти на пенсию. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. С конца прошлого года в России сильно ускорился рост цен на первичном рынке жилья, заявили в Центробанке. Рост цен на первичку начался в конце осени, при этом в среднем по стране стоимость нового жилья увеличивалась в основном меньшими темпами по сравнению со столицей. В Москве годовой рост на 1 апреля составил 17,7%. У некоторых россиян есть право досрочного выхода на пенсию, рассказали в соцфонде. Женщины, родившие 3 детей и воспитавшие их до 8 лет, могут досрочно выйти на пенсию в 57 лет, если у женщины 4 детей еще на год раньше. Также это право есть у мам, воспитывающих 5 и более детей. Они могут выйти на заслуженный отдых в 50 лет при условии, что воспитали каждого ребенка минимум до 8 лет. Кроме того, жители Крайнего Севера вправе оформить страховую пенсию на 5 лет раньше установленного возраста. В эфире Love Radio стартовал второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте, категория 18+. Средняя температура поверхности Мирового океана достигла рекордных значений для этого времени года. К такому выводу независимо друг от друга пришли европейские службы мониторинга. 21 июня температура поверхности океана достигла 20,86 градуса. Ожидается, что рекордно высокие показатели океана повлияют как на погодные условия, так и на глобальный климат и морские экосистемы. Еще больше новостей ищи в нашей группе ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
0: Мечтать о большем, любить от всего сердца, жить здесь и сейчас. Все это осталось облачить в лучшую музыкальную форму. Меня зовут Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio, и это самый правильный выбор. На старте часа Алефар Бен и Рене Миллер. Бадди Цак.

0: Это не лето с треком «Счастливым» напоминает нам о том, что быть счастливым и казаться – это две большие разницы. Поэтому мы все понимающие с первого раза подтягиваем требования под реальность и, надеюсь, к новой рабочей неделе подходим абсолютно счастливыми. О том, что услышим далее, расскажу прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно.
0: Ближе к концу часа – «A Band Forever». Чуть ранее певица Венера и трек «Другая жизнь». Ну и совсем скоро «Cat's Eye» и песня «Габриэлла». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Реклама. Телефон в Москве 8-495-925-33-17.

0: Любовь между Викторией Бонни и пирсингом случилась вот-вот буквально. Сделала она себе пирсинг, а помогла телеведущей решиться на прокол ее дочь Анжелиша. Она же, кстати, и сделала, Анжелина, прокол самой Виктории. А интересно, что изначально Боня была против прокола на носу дочери, однако Анжелина просто пришла в день своего рождения с проколом и сказала: «А у меня день рождения, ты же не скажешь мне ничего снимать». То есть вот берите вам лайфхак, день рождения, как будто бы можно все. Или можно сильно испортить себе день рождения, если не сработает такой аргумент.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми.

0: DJ Smash поет трек «Беги» в продолжении часа. Мы же с вами никуда не спешим, благо время и день недели позволяет. О том, как закончим час музыкальный, расскажу прямо сейчас. И вот, что нас ждет после рекламы, это A Band с работой Forever, Робин Шульц и Bandit с треком Flames, далее NSYNC, It's Gonna Be Me.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Москве 6 часов вечера. Ешь, молись, люби, а с учетом дня недели плюсуем. Отдыхай, ну и, конечно, наслаждайся этим воскресеньем рядом с любимыми. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. На старте часа Marshmello, Portugal The Man и работа Феникс. Доброе утро!

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Get Love и трек Love You Like That. Надеюсь, ты отлично проводишь время прямо сейчас. Расскажу, какие треки появятся в нашем плейлисте до конца часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Под занавес 60-минутки Коста Лакоста с треком «А ты говоришь».
2: А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяй.
0: Чуть ранее Тейм Импала и Дженни Джекила. И совсем скоро «Бай Индия», «Чо» и «Мод», «Шаде». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
6: Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8495-925-3020.

0: Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Так и будем себя уговаривать. Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем от всей души. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты. Так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет. Просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыли, бонусы.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 53.

0: Холли Молли и трек «Shot a Friend» в продолжении часа. Казалось бы, за столько тысячелетий уже пора бы людям научиться не влипать в такие истории, как любовный треугольник. Хотя, кто знает, если мы до сих пор не утратили этот навык, то, может быть, это и не так уж бесполезно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо сейчас расскажу о планах на завершение этого музыкального часа. Расслушаем сразу после рекламы «To Velo» с работой «To Die For». Далее «Коста Ла Коста», «А ты говоришь» под занавес часа, «Бритни Спирс», «You Drive Me Crazy».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.

Москве 7 часов вечера. Ну что, друзья, мы с вами подбираемся к той критической отметке, когда уже невозможно не думать о завтрашнем рабочем дне. Жизнь одна, кайфуем. Это Love Radio, я Дима Вебер. Медуза и Генри Камомайл открою час треком Don't Wanna Go Home.

0: Леша Свик, Нилетто и Мэри Гу. Вот такая вот компания подобралась, а точнее собралась, чтобы смастерить 100% хит. Как завершим этот час в плане музыкальном, узнаем прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно.
0: Ближе к концу часа BTS с треком «Come Over». Чуть ранее Gayazov's Brothers с зажигательной работой «Фиеста».
2: И честно, вместо слов за нее все скажут.
0: И Teddy Swims с работой «Мистер Know It All». Проводи этот вечер вместе с нами. Это Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Звезды Лав Радио.
1: Любовь между Викторией Бонни и пирсингом случилась вот-вот буквально. Сделала она себе пирсинг, а помогла телеведущей решиться на прокол ее дочь Анжелиша. Она же, кстати, и сделала, Анжелина, прокол самой Виктории. А интересно, что изначально Боня была против прокола на носу дочери. Однако Анжелина просто пришла в день своего рождения с проколом и сказала: «А у меня день рождения, ты же не скажешь мне ничего снимать». То есть вот берите вам лайфхак, день рождения, как будто бы можно все. Или можно сильно испортить себе день рождения, если не сработает такой аргумент.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно-ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 02 03. Клиника «Ланцет».

0: Айда продолжает час треком Good Feeling. Конечно, хочется это трактовать как знак свыше. Пусть это доброе предчувствие распространится на всех и обязательно реализуется во что-то очень хорошее. Я, Дим Вебер, с вами прощаюсь. На сегодня все. Напоследок расскажу о треках, которые прозвучат до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После рекламы Love BTS, Come Over и Винтаж с песней Ева. На сегодня со мной все. Услышимся завтра. Пока-пока.
2: Реклама. Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
3: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
2: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
9: Юлианна Караулова.
10: Сергей Лазарев.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Так и будем себя уговаривать. Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем от всей души. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты. Так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет. Просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыли, бонусы.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: Суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Морской

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя большим.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: работает.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

денег каждый гель.